0: Дорогие братья и сестры, мир вам! Некоторое время после воскресения Господа нашего Иисуса Христа из мертвых произошло событие, потрясшее учеников и ставшее переломным моментом, я бы так сказал, в жизни как самих апостолов, так и всей церкви. Мы читаем об этом в Евангелии от Марка, в 16 главе, стихи с 14 по 20. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. И благословит Господь Слово Свое в наших сердцах. Дорогие слушатели, бывало у вас уже такое? Вы знаете, что обязательно нужно что-то делать, но сидите на месте, потому что страшно, потому что нет сил, или вы просто не верите, что что-то еще произойдет или изменится. В 14 стихе нашего текста мы видим апостолов именно в таком состоянии. Они сидят взаперти, за закрытыми дверями, как в темнице. Они в страхе, они в шоке. Они спрашивают себя, что будет дальше, ведь они только что, совсем недавно, потеряли учителя. Да, он говорил, что воскреснет, он предупреждал, что все так будет. Но самое печальное, они не верят. Не верят даже тем, кто уже видел его живым. У них просто опустились руки. И знаете, мы тоже часто похожи на них. Мы читаем Библию, мы ходим в церковь, но в глубине души думаем, ну, это же было тогда, а в моей реальной жизни все не так, все намного хуже, ведь мои проблемы намного сильнее. Сегодняшнее Евангелие – это призыв выйти из своей темницы страха в мир, где действует живой Бог. Знаете, когда мы читаем в Библии «Деяния апостолов», это не совсем верно. Это «Деяния Божие» через апостолов. Но главная преграда этому деянию в нашей жизни – это наше неверие. «Наконец явился самим одиннадцати и упрекал их за неверие и жестокосердие». Так мы читаем в 14 стихе. Иисус начинает не с объятий, Он не начинает их успокаивать, Он начинает с серьезного разговора. Почему? Потому что неверие – это тормоз для Бога в нашей жизни. А жестокосердие – это когда наше сердце покрывается, ну, как бы мозолью своеобразным панцирем. Мы привыкаем к Евангелию, мы слышим его, читаем, но оно нас больше не трогает. Мы как будто перестали считаться с его силой, перестали верить в его силу. И напрашивается вопрос: а во что вы перестали верить? Может быть, у вас проблемы в семье? Перестали вы верить в исцеление своего брака? Перестали вы верить в то, что ваши дети придут к Богу? Перестали вы верить в то, что вы сами важны и нужны Богу? Дорогой брат, дорогая сестра, проси сейчас у Иисуса прощения за этот панцирь на сердце. Проси Его убрать его. Бог не может использовать нас, пока мы Ему не доверяем. Но Он ведь хочет использовать нас. Он хочет этого, и поэтому Он говорит к нам и дает нам задание. В 15 стихе мы читаем: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». Многие думают: ну, это точно не для меня. Это для миссионеров в Африке или везде в мире. Но где этот весь мир? Весь мир – это везде, где ты бываешь. Простым языком, иными словами, твой мир – это твое рабочее место, это твоя кухня, твой чат в WhatsApp, твоя очередь в поликлинике, и там ты должен проповедовать. А что такое проповедь? Это не лекция с кафедры. Это когда ты честно говоришь кому-то: знаешь, мне тоже было страшно, но я молился, и Бог дал мне мир в сердце. Проповедь – это когда ты не участвуешь в сплетнях на работе, потому что в тебе живет Христос. Попробуй сделать для начала первый маленький шаг. Найди одного человека, которому плохо, и просто скажи ему: знаешь, я верю, Бог может тебе помочь. Давай я за тебя буду молиться. Это и есть проповедь всякой твари. Ведь не каждый из нас рожден апостолом Павлом, не каждый из нас великий евангелист или проповедник, но каждый из нас призван Господом. Иди и проповедуй Евангелие всякой твари, то есть всем, кто находится в пределах твоей слышимости. Иди и не бойся, потому что за тобой великая сила. Далее мы читаем: уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Написано много, какие знамения. И говорить сейчас о них, о всех, разбирать каждую в отдельности, я думаю, нет смысла. И у нас не будет ни времени, ни возможности все буквально рассмотреть. Но один маленький аспект. Тут написано про змей, про яды, про исцеление. Означает ли это, что мы должны искать ядовитых змей? Конечно же, нет. Суть заключается в том, что Бог обещает быть с нами. И если необходимо, Он обещает нам даже сверхъестественную защиту и поддержку тем, кто двигается. Знаете, моя внучка она приклеивала различной величины камешки на бумагу, и из них она составила картину. На ней виден человек, который идет вперед по каменистой дороге. И подписала: «Новые дороги открываются только тогда, когда ты по ним идешь». Я хочу этим сказать, что знамения не идут впереди нас. Знамения идут за нами. Они сопровождают нас. Так написано в нашем тексте. Если ты сидишь на диване, ничего не произойдет. И тебя нечего сопровождать. Ничего не произойдет. Но как только ты открываешь рот, чтобы сказать о Боге, чтобы проповедовать, чтобы провозгласить эту правду людям, или протягиваешь руку, чтобы помочь, это может быть не что-то сверхъестественное, огромное и великое, что-то простое, чтобы слабое, но помочь во имя Божие. И Бог включает, Он проявляет здесь свою силу. Вы когда-нибудь чувствовали, что в нужный момент вам пришли в голову слова, которых вы сами не знали? Это просто так? Или когда вы за кого-то помолились? Просто так? А человек на следующий день сказал, что ему стало легче. Это и есть те самые знамения. Может быть, небольшие, не такие, которые сдвигают горы, но, может быть, кому-то вселили радость в сердце или укрепили его веру на узком тернистом пути. Господь говорит к нам, а мы не остались одни. После Его вознесения. Христос вознесся, но Он ушел, чтобы быть везде. Стихи 19 и 20 звучат: «И так Господь после беседования с ними, с учениками, с апостолами, вознесся на небо и воссел одесную Бога». Господь ушел, исчез из сферы их глаз, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Сегодня Вознесение. Когда Иисус был на земле в теле, Он мог быть только в одном месте. Если Он в Иерусалиме, Его нет в Галилее. Если Он в Галилее, Его нет в Самарии. Но Его вознесение изменило все. Выражаясь простыми словами, Иисус поднялся над землей, но не для того, чтобы бросить нас и смотреть на нас из космоса. Он сел одесную Бога, то есть на место высшей власти. Он воссел на престол власти. И теперь Он вне времени и вне пространства. Это значит, что Он может быть одновременно с миссионером в Африке, с тобой на твоей работе, с хозяйкой на кухне, везде. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Так звучит 20 стих. И это самый утешительный стих. Иисус вознесся на небо, но Он не ушел в отпуск. Он содействует. Представьте себе, вы делаете маленький шаг, а Бог прикладывает свою огромную, сильную руку. Вы говорите свое слабое слово, а оно касается сердца человека и оно разбивает каменное сердце. Мы не работаем на Бога. Это работает Бог. Нашими, моими и твоими руками. Вознесение Иисуса дает тебе право действовать от Его имени. Ты Его полномочный представитель на земле. Какая привилегия! Какая слава! Когда ты молишься за больного или утешаешь скорбящего, ты делаешь это не по доброте своей душевной, ты делаешь это под доверенности от того, кто правит всей вселенной. И короткий итог для завершения. Иисус вознесся, чтобы стать твоим невидимым, но реальным водителем. Он не оставил нас сиротами. Он стал нашим соратником. Поэтому идти в мир тяжело, нелегко, но не страшно. Ведь тот, кто сотворил звезды, кто сотворил всю вселенную, обещал помогать тебе в самых твоих простых или в самых трудных, тяжелых делах. Сегодня Господь говорит каждому из нас, тебе и мне, нам всем, три вещи. Он говорит: оставь свое неверие. Твои прошлые ошибки и слабости не мешают Богу тебя использовать. Он говорит: выйди из своей зоны комфорта. И сегодня, и на этой неделе, и каждый последующий день Бог дает тебе шанс говорить о Нем, проповедовать о Нем или просто послужить кому-то. Не упусти этот шанс. И он говорит: не бойся, не бойся ничего, потому что Он, великий Господь, содействует тебе в каждом добром деле. Сегодня, завтра и все дни до скончания века. Слава Господу, хвала и благодарность. Аминь.
1: В царство истины, добра и красоты наш Господь ушел от нас на время. Он на нас взирает с высоты, облегчая нам земное бремя. Он взошел со славой в небеса, чем открыл и нам туда дорогу. Это ж невозможная краса, Господом открыта. Слава Богу! Райские обители свои Иисус уже нам приготовил, чтобы мы в сиянии любви рады были вечной жизни новой. Там, в Вифании, Он нас благословил, дав нам поручение святое, чтобы мы всем до краев земли разнесли свидетельство благое. Весть благую жителям земли донести должны мы непременно. Чтобы все спокойно жить могли, мы должны работать дерзновенно. Иисус утешителя дал, чтобы мы в борьбе не унывали. Дух Святой нам добрым другом стал, чтоб мы цель свою не потеряли. Все предусмотрел наш мудрый Бог, мы ведомы ныне Святым Духом. Не застанет день нас тот врасплох, день, когда мы встретимся с Иисусом. Ныне ж Богу славу воспоем, возблагодарим за вознесение, мы Христа вновь терпеливо ждем, стоя перед Ним в благоговении. Слава Иисусу и хвала! Он надежду людям окрыляет, чтобы церковь трепетно ждала, когда вновь Он в славе воссияет. Аминь.

Дорогие друзья, братья и сестры, давайте еще выслушаем текст, который предназначен на сегодняшний праздник Вознесения Иисуса Христа. Он находится записанным в Деяниях апостолов, 1 глава, с 1 стиха по 11 стих включительно. Слова звучат так. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал, и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Аминь. До сюда Слово Божие. Пусть Господь Сам благословит это Слово в наших сердцах. Мы празднуем сегодня с вами праздник Вознесения Иисуса Христа. И как это интересно, что мы видим это событие, оно имеет...

имеет очень важное и большое значение. В каком-то мере, в одной проповеди было сравнение, если в праздник Рождества Иисус сошел с неба на землю, то в праздник Вознесения Он вернулся на небо. Ушел от Отца, вернулся к Отцу. Да, мы видим, что Вознесение имеет свою важность, потому что это был важный эпизод в жизни Иисуса. Завершив свое действие здесь, на земле, свою миссию закончив, Иисус идет назад к своему Отцу. И поэтому мы видим, что Иисус и обращается к своим ученикам со словами, которые очень важны для них, чтобы они держались их и чтобы это нашло в их жизни применение. Да, это очень-очень важно, что Иисус закончил свою миссию, а для нас, для людей, для апостолов, наша миссия начинается. Ибо если мы сравним другие тексты, которые тоже также повествуют о вознесении Иисуса Христа, то мы находим, что нам дано очень важное задание, чтобы мы несли эту весть спасения дальше всем живущим на земле. Да, для этого мира это вознесение имело очень большое значение, потому что открылась дверь на небо. Мы видим, что мы, живя на этой земле, идем от одного этапа к другому. Если мы вспомним, как однажды в нашей жизни наступил этот момент, когда мы осознали нашу погибель, наше бесчестие, нашу греховность, и когда мы, слушая Слово Божие, услышали ту благую весть о том, что сделал Иисус Христос для нас на Голгофе. Как это важно было для нас. Но если мы посмотрим опять же первый пункт, что это было для Иисуса? Он шел путем страдания. Он взял весь грех всего человечества на себя и пригвоздил его на кресте. Но теперь в этот день Вознесения Он открыл для нас путь в вечность. И не зря, когда мы проводим иногда похоронные богослужения, мы устремляем наш взгляд в небеса. Мы напоминаем слушателям, которые еще живые, что как это необходимо, чтобы мы приготовились к отшествию с этой земли на небо. Да, это очень важное предупреждение. И мы видим, что Иисус, Он обращается к Своим ученикам, давая им различные задания. Если мы прочитаем Его слова, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Я думаю, что ученики не все поняли. Для них многое оставалось непонятным. Они не могли себе это представить. Так же, как когда, если мы читаем Евангелие от Иоанна, Иисус рассказывает о том, что Он должен уйти, иначе не придет Утешитель, посланный Отцом. Как это важно, что и мы не всегда все можем понять до конца. Но когда мы в доверии следуем за Господом, когда мы в доверии обращаем к Нему свой взгляд и слушаем Его Слово и поступаем так, как Он нам говорит, то мы не будем разочарованы. Мы видим, что для учеников наступает тяжелое время пробы. Им надо ждать, им надо не уходить. Подумайте, что такое было место Иерусалим? Там, где большинство пророков было убито, там, где был казнен Иисус Христос.
где опасность была очень большая, что и их могут схватить и казнить. Но Иисус говорит: не уходите, не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного. Не зря апостол Павел нам говорит: терпение же нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Да? В этом случае мы видим, что для апостолов, для учеников наступило первое время пробы. Они должны были ждать. О, как это зачастую нелегко. Мы хотели бы сразу, мы хотели бы, можно обождать час, а теперь. А им пришлось ждать 10 дней. Как это важно, чтобы и мы, исходя из этого примера, учились ждать. Ждать того, что Господь обещал нам. Но и с другой стороны, исполнять то, что Он говорит к нам. Если мы прочитаем другие места, то мы видим еще, что Иисус именно в этот день Вознесения дает ученикам важное повеление. И это повеление, оно не разовое, а на всю жизнь. И мы можем себе поставить вопрос: а как это выглядит у меня? Какое повеление дал Господь мне? Что мне нужно делать? Что мне нужно ждать? И ждать терпеливо. Да, к сожалению, мы бываем часто нетерпеливы. К сожалению, нам хочется все быстрее. Интересно, как у нас один брат был в гостях, и когда у него как раз была подходящая мысль о вечности и о небе, он говорит: мы же все хотим на небеса. И мы с сияющими глазами посмотрели на него и кивали головой. А умирать никто не хочет. И это вот действительность. Да, мы вроде хотели бы уже пойти в небесную отчизну, но вот что-то нас еще держит. У кого-то может быть привязанность к этому или к другому, к жене, к супругу, к детям, к внукам, к дому, к машине. Да, давайте проверим себя, как это выглядит у нас. Мы видим, что Иисус, Он дает им очень важное наставление. И когда они показывают своим вопросом, что они его не поняли, о чем он говорит, они задают ему вопрос: не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Понимаете? Мы, люди, всегда хотели бы знать наперед. Мы хотели бы, практически почти знать конкретную дату, когда придет Иисус. И поэтому, потому что мы склонны все к этому, очень многие сегодня попадают в западню, да, в электронную западню. Вдруг неожиданно прилетает сообщение: тогда и тогда придет Господь забрать свою церковь. И люди начинают трепетать духом, и люди начинают пересылать эти видики дальше, забывая о том, что Господь нас неоднократно предупреждает и говорит, что это не наше дело знать времена или сроки. Если мы читаем Евангелие от Марка, 13 главу, то Иисус очень настойчиво предупреждает нас. Он говорит: не знает никто из человеков, не знают ангелы и даже Сын Человеческий до своего скорбного дня, до своего воскресения. Иисус тоже не знал, это было сокрыто. И как можешь себе представить, что сегодня многие берутся этой смелости и говорят: Господь мне открыл, Дух Святой открыл, я видел во сне, мне было явление ночью. Да, будем осторожны.
Ибо это не наша главная цель, а наша главная цель в том, чтобы, приняв силу Духа Святого, который сошел на нас, мы были свидетелями. И наш текст говорит «в Иерусалиме». Да? И мы видим, что апостолы начали этим заниматься сразу же в день Пятидесятницы. И Господь благословил это дело. Это не осталось бесплодным. И потом говорит, и по всей Иудее, и даже до Самарии, и даже до края земли. Да, на сегодняшний день мы, живя каждый в своей стране, мы имеем эту святую обязанность нести это свидетельство дальше другим, тем, которые еще не познали Господа, тем, которые еще живут в погибели, идут путем греховным, которые не видят еще узкого пути и тесных врат. Как хотелось бы нашему Господу, чтобы мы еще многим сказали об этом спасении. Как хотелось бы нашему Господу, чтобы никто не погиб, но чтобы все спаслись. Но Господь никого не заставляет. Это важная истина. Кто идет, кто следует Его зову, тот получает спасение. А кто отвергает Его, тот будет однажды наказан. И вот мы, называющие себя верующими, давайте проверим нашу жизнь. После того момента, как Господь открыл нам глаза, что мы грешники, после того момента, как мы, не видя никакого другого пути, обратились к Нему в раскаянии, покаянии и все принесли к Его ногам, мы обрели радость спасения. Мы услышали голос Иисуса Христа: «Прощаются тебе грехи твои». И Господь не оставил нас одних, Он исполнил нас Духом Своим Святым, дабы, идя по этому жизненному пути, мы не потерялись, чтобы мы не сбились с пути. И все же, однако же, есть очень много опасностей потерять это руководство Духа Святого. Если мы посмотрим в Священное Писание, то мы можем найти такие предупреждения. Да, ну, сейчас надо с немецкого перевести мне быстро. Не угашайте Духа Святого. Не противостойте Духу. Не огорчайте Духа Святого. Я сейчас, может быть, не дословно, это я перевожу с немецкого на русский. Да, то есть мы видим, что это такая стадия, где мы можем... Господь нас к чему-то побуждает. А мы говорим, не сейчас, позже. Господь нам говорит, это нехорошо, а мы говорим, да, один раз можно. Потом Господь говорит, ты идешь против меня, ну и что? Понимаете, какая великая опасность потерять свое призвание? Иисус в нашем тексте говорит, «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и Самарии, и даже до края земли». А мы зачастую порочим имя Иисуса Христа на работе, когда, может быть, ругаемся, злимся, когда, может быть, воруем, когда, может быть, поступаем так, как поступают люди мира сего. Да сохранит нас Господь, чтобы мы не пошли этим широким путем, ибо тогда для нас не откроется небо, ибо тогда получится так, если мы не раскаемся в нашем этом превратном, лицемерном поведении, однажды ждет нас страшная погибель. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я для себя сделал это очень важное открытие.
Я с большой охотой слушаю гимны о страданиях Иисуса Христа. И я всегда вспоминаю при этом, как однажды одному человеку помогло это. Он был в картинной галерее и увидел картину распятого Иисуса. И сверху было написано: «Это я сделал для тебя». А снизу стояло с вопросительным знаком: «А что ты делаешь для меня?» Понимаете, если мы эту благую весть о спасении, о том, что Иисус Христос все для нас сделал, чтобы мы могли иметь жизнь, жизнь вечную, как принимаем решение? Интересно, что в этот праздник Вознесения можно еще для себя взять пример. Это было не первое Вознесение. Мы видим, что уже в Старом Ветхом Завете были уже случаи. Первый был Енох. Да, и так как он получил благоволение в очах Господа, то Господь взял его с этой земли. А позже мы читаем о том, что пророк Илия, это в книге Царств написано, что Господь пришел и забрал его на огненной колеснице. Как это важно, чтобы мы понимали, Господь уже показал, Господь дает нам, так сказать, наглядное пособие. Это может фактор прийти, если мы будем готовы. Потому что апостол Павел пишет и в послании к Коринфянам в 15 главе, и в послании Фессалоникийцам в 4 главе, первое послание Фессалоникийцам, он говорит о том, что однажды для всех при звуке трубы, да, при этой громогласной, да, Господь придет и заберет тех, кто были готовы, заберет на небеса. И мы преобразимся, говорит апостол Павел, и наша эта внешняя оболочка, она станет нетленной. Да, в 15 главе Коринфянам апостол Павел очень много описывает именно воскресение и вознесение. Как это важно, чтобы мы помнили, что Господь обо всем позаботился и все приготовил. Также и если наша земная жизнь закончится здесь, то Иисус говорит ученикам своим: «В доме Отца Моего обителей много. Но если бы не так, то я говорю вам, что я пошел приготовить вам место». Да, для этого Иисус был здесь на земле, прошел путь страдания, умер, воскрес, вознесен на небеса и теперь сидит одесную Бога. И поэтому мы должны радоваться этому, потому что это дает нам твердое основание. Наша вера, она не основана на каких-то иллюзиях. Если читали это первые стихи, сказано о том, что Лука, он проверил все, он расспросил апостолов, он разговаривал с ними, и он повествует то, что сказали ему очевидцы. Да, как это важно, что мы основываем нашу жизнь на Слове Божьем. Да благословит нас Господь, чтобы мы так и оставались всегда. Ибо опасность последнего времени, в котором мы находимся, да, это пренебрежение Словом Божиим. Меньше, меньше и меньше. Не хочу, много, зачем? Так обманывает нас сатана, он отягощает нашу плоть, и она начинает командовать и не слушаться Духу Божию. Дорогой друг, дорогая душа, как выглядит у тебя в твоей жизни? Горишь ли ты еще огнем?
Дух Святой обитает в тебе? Спешишь ли ты свидетельствовать другим о спасении, или ты закопал эту благую весть для себя, как тот лукавый раб? Тогда не будет вознаграждения, а будет поругание. Да? Поэтому, братья, сестры, друзья, давайте будем трудиться, пока день, пока еще есть возможность прославлять нашего Господа и нести эту благую весть. Ибо только таким путем однажды откроется небо и для нас. Мы уже можем видеть, но то, что придет, это будет великолепным. Это апостол Павел не мог описать своими человеческими словами. Поэтому воздадим нашему Господу честь, славу и благодарение за Его великую милость, любовь, заботу, за то, что Он предупреждает нас, наставляет нас, указывает путь, по которому нам должно идти. Аминь.

все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.